I want to see six hot loads.

Coming. Так легко. Oh, yeah. Coming. Так легко. Coming. Так легко.

0: Поставим на всю и не спят, кто
1: pull up our pants.
0: Вы простите,
2: my car.
0: А потом
3: suction.
0: Говорит до утра. Это
2: dick in my ass.
0: Это
2: dick in my

0: сегодня точно не.
1: Gay brother.
0: Знаю, будем до утра.
2: Hot sex.
0: Тебя греют мои.
2: Dicks. Gay sex.
0: Так красиво поднимай.
2: Fingers.
0: В воздух. Летела с хайпом.
2: That cock.
0: Солнце уходит.
2: Next door.

0: Две белые
1: семена
0: подлетают наверх. Я тебя целую, и ты в ответ. Подходи ко мне, только закрывай
1: door.
0: Я хочу стеной. Мы снова пока весь город. Я знаю одно. Ты просто обещай.
1: Stick your finger in my ass.
0: Никогда не
1: make me come.
0: И еще почаще
1: так.
0: Буду новой
1: спайки
0: ждать и скучать за блеском.
1: Ass.
0: Будет все, ну а пока.
1: This thing is $300.
0: Звук поставим на всю. И соседи не спят. Кто
2: must pull up our pants.
0: Вы простите.
1: My calm.
0: А потом
3: suction.
0: Говорит до утра. Это
1: dick in my ass.
0: Это
1: dick in my ass.

0: очень как.
1: Вообще, я очень horny. Но я много сделал. Не знаю. Не знаю, но я романтик реально.

0: Сегодня праздник
1: у тебя.
0: Сегодня будут
2: fisting in anal.
0: Девушек
3: bad cock.
0: С утра горят
2: in arms.
0: Пришли стоят
2: so horny.
3: The semen
0: в руках и ребят. Потому что на 10 по статистике
2: 300 bucks. Full master.
0: Важности полны.

0: horny.
1: The semen.
2: В руках теребят, потому что на 10. По статистике.
3: 300 bucks.
2: Сегодня.
4: Where are my fucking pants?
3: Oh, master.
2: Почему-то они статистики назло опять придут.
0: So horny.
2: Придут.
0: So horny.
2: Стоять.

0: нежно.
1: Stick your finger in my ass.
0: Маленькой покажусь тебе.
1: Oh, yes.
0: Повтори, какое я ничтожество. Не нравлюсь, как я не похожа на что-то идеальное.
1: Horny.
0: Симпатичное, лучше залипать на столичных. Сделаешь мне пусть и не физически будем.
1: Swallow, come.
0: Так и не ставши близкими. Хватит это нести про вечную. Но я утешаешь.
1: Fucking
0: coming.
1: Next door. Semen.
0: Душит уголек, который ты
1: in ass.

0: со мною никакого.
1: Bondage, gay website, it's all male.
0: У меня для вас рецепт проверенный, дайте мне побольше.
1: Gay sex.
0: Дайте мне побольше, дайте мне побольше.
1: Do anal. Eight different penetration sound. Boy next door.
0: Только мне не предлагайте. Толстой. Нет. Говорят, я вредная.
1: Bad cock.
2: Yes.
0: И мои занадоели. Лучше-ка послушайте.
1: Dungeon master.
0: Дайте мне челюсть.
1: Gay sex.
2: Yes.
0: Мам, не жди меня.
1: Fisting. $300.
0: Не буду. Нет. Говорят, быть плохо.
1: Gay.

0: door.
1: Доварили.
0: Dungeon Master.
2: Нажми на картинку на экране и смотри дальше.
1: Выбирай! А чтобы подписаться, нажми на...

0: кончится.
1: Oh my cum.
0: Бежать без света.
2: Oui, oui. Oh, yes.
0: Мечтаю.
1: Swallow you. Semen. That turns me on.
0: Я просто...
1: Stick in ass. Stick finger.
2: Billy Harrington.
1: Swallow cum.
2: Ash.
1: Full mask.

Billy Harrington. Billy Harrington. Billy Harrington.

Ah, ah, ah, ah, oh, oh, ah, ah, mm-hmm. Oh.

0: just lube it up. Latex glove. Boy.
1: Make me come.
2: Come.

0: this thing.
1: Yeah, delete. Master.

0: bad cock. Gay bad cock. Gay bad cock.
1: Dig.
0: No.
1: Fisting.

Sorry.

0: Девочки, когда party отмечали
1: за гачи,
0: выпивали мужики. Спасибо, вспомнил.
2: Brothers.

0: make me come, turns me on.
1: Oh, boy.
0: My come.

0: suck some dick.
1: Do anal fucking deep.
2: Кто там говоришь тебя?
1: Stick finger.
2: Ночью кроет.
1: Fucking slave.
2: Наше дело.
1: Fisting ass.
0: Boy next door. Больше

gay. Gay. Something for you, you little boy.

0: bondage.com.
1: Не разберешь, какая причина, это боль от того, что
0: stick your finger in my ass.

0: того, что...
1: Stick your finger in my ass.
0: Как же это все произошло? Ведь...
2: Six hot loads.
0: Прошло...
1: Bad.
0: И научился жить один.
1: И у... Master.
0: А это пять причин. Первая причина это... А вторая...
1: Boy next door.
0: Третья это все твои...
1: Gay website.
3: Pull up our pants.
0: Четвертая причина это...
1: Bondage.
0: Кто...

0: что...
1: Stick your finger in my ass. Fuck you, man. Fuck you.

0: my ass.
1: Dart Club. Cocks.

0: Gate hands. Gate hands. Gate hands.
1: Ты знаешь, все в твоих
0: Gate hands.
1: Все в твоих
0: Gate hands.
1: Даже
2: Shit.

fat cocks. Deep ass. Gay hands. Come. Gay hands. Come.

Dungeon. Don't do anal. Постучи в дверь. Three. Вот так.

It gets bigger when I pull my lips.

Dora the Explorer.

Sleep,

0: гей.
1: Ідемо сюди. Я тобі хочу дещо.
2: Спанкінг.

Boy, next door. Boy, next door. Make me colic. Boy, next door.

0: cock.
1: Нужен к сестре.

0: Или игра с самим собой. Твой пал,
1: крутой,
2: да семен.
0: Теплым тебя накрою, когда-нибудь меня кроет. Обожаю кровью, кровью. Стропон входит в боль. Это как
1: Dark Fantasy.
0: За вами
2: The Semen
0: мою, ношу под губою. Бой,
1: бой,
0: с тенью,
1: бой,
0: с тенью. Или игра с самим собою.
1: Бой,
0: нужен
1: фистинг.
0: Бой, нужен
1: фистинг.
0: Бой, нужен
1: фистинг.
0: Бой,
1: фистинг.
0: Нужен
1: фистинг.
0: Да.
1: Бой,
0: нужен
1: фистинг.
0: Бой,
1: нужен фистинг.
0: Бой. Вакцинцы,
2: The Semen,
0: вакцины, женяцы, не певцы, похож на
2: The Semen,
0: вещаю не пусть я к
1: фистинг,
0: и в пусть я к
1: фистинг,
0: кто не играет Кристина,
2: Shit.
0: Сироп кабина, все будет как
2: The Semen,
0: люди в
2: Semen,
0: люди в
2: Semen.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. Таблетки
2: The Semen,
0: не певцы, а он похож на
2: The Semen.
0: Обещаю не
1: anal.
0: И пусть я к
1: фистинг,
0: не играет Кристин. На фоне играет Кристин. На фоне играет Кристин. Вспоминаю к
1: фистинг,
0: бой. Нужен
1: фистинг,
0: бой.
1: Нужен
0: фистинг,
1: бой.
0: Нужен
1: фистинг,
0: бой.
1: Фистинг,
0: бой. Нужен
1: фистинг,
0: бой. Да. Нужен
1: фистинг,
0: бой. Нужен
1: фистинг,
0: бой.
1: Бой,
0: бой. Нужен
1: фистинг,
0: бой. Да.
1: Нужен
0: фистинг,
1: бой.
0: Нужен
1: фистинг,
0: бой.
1: Фистинг,
0: бой. Да.
1: Нужен
0: фистинг,
1: бой.
0: Да.
1: Нужен
0: фистинг,
1: бой.
0: Да.
1: Нужен
0: фистинг,
1: бой.
0: Да. Да.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Бой.
0: Играет Кристин. На фоне играет Кристин. На фоне играет Кристин. Вспоминаю
1: фистинг.
0: Бой.
1: Нужен
0: фистинг.
1: Бой.
0: Нужен
1: фистинг.
0: Бой.
1: Нужен
0: фистинг.
1: Бой.
0: Фистинг.
1: Бой.
0: Нужен
1: фистинг.
0: Бой. Да.
1: Нужен
0: фистинг.
1: Бой.
0: Нужен
1: фистинг.
0: Бой.
1: Фистинг,
0: бой.
1: Нужен
0: фистинг,
1: бой.
0: Нужен
1: фистинг,
0: бой.
1: Нужен
0: фистинг,
1: бой.

0: возможно.
1: Look it up.
0: Вам
1: ass.
0: Маю.
1: Yeah.
0: Очень сложно. Вспоминаю сломанные
1: fantasies. Dungeon Master. Stick finger in my ass.

двух братьях пересказ. Вроде пыль, а вроде сказка. Может, братья среди...

0: он говорит?
1: Трудно было.
0: А, ну понятно. Так, ну что, сколько стоит?
2: Fisting is 300 bucks.
1: 300 баксов он хочет.
0: 30, да?
1: 300.
0: Я. Сколько? Ты чего? Да я в Питере за эти деньги могу новую машину купить! Это что за...

what you want to do.

0: Gang.
1: Как ты трясешь, я не могу поверить, никогда не...
2: Шоу

Клянусь, люблю, не хочу меня.

0: Boy next door. Fisting.
1: Semen.
0: Boy next door. Deep, dark, and deep.

0: Hey, no.
1: Не заметить невозможно их волшебных
0: gay website.
1: И одну из них.
0: Do anal.
1: Про себя подумал ты такие.
0: Boy next door. This thing. Do anal. Master. This thing.
2: Semen.
0: Boy next door.
3: Slurs.

Gesicht.

0: Just lube it up.
1: Во всем системно, но твоя сука пиздец. Еще один цикл от колей нам.
0: It's a fucking deep.
1: От головы до тела.
2: Shit, I'm sorry.
1: Но не в этом дело, я с тобой не об этом. Не кроют нервы.
3: Flash of the spanking. We must pull up our pants.

that's what you want to do.

0: God bless.
1: Твой прощальный
2: песня
1: на последней парте. Наш волшебный ты в платье. Мы бы с тобой в бесконечном танце.
2: Yeah.
1: Вот и прошло

расстаться. Медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти. И мы... И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

Ladies first.

0: film? My face?
1: Seen men.
0: That's a pain film. My face?

0: Boy next door.
1: Out of cake. All right, guys. Yeah. Out of cake.

to see. Will you show me? Hello.

0: 300.
1: Вот ты прикинь, челы что-то там гонят, да? А я за один...
0: 300 бакс.
1: Получил, бля.
0: Бакс.
1: За
0: майком.

Славка, ты знаешь, кто я? Владимир Путин, Владимир Путин, Владимир Путин, в русском Владимир.

0: Fuck меня, fuck мир моего.
1: Boy next door.
0: Убил кокаин в реанимашке. Пашка кукла
1: Finger.
0: В жопе Алекс Вильдей. Ты понял, мне это не сказка, если
1: Remix.
0: Кремлю продался, yeah. Я зазнался раньше, чем ты начал делать
1: Sucks.
0: Сука.

рассказать за секс. Не смей при мне говорить за секс. Самый дешевый мейнол. Тебя нет на YouTube. Ты как артист, никто пошел. Сел на дик. Ну по какой статье? Вообще мне похуй. Lick my balls. My молодой Владимир в этой игре. Russian sex. Для вас это fisting ass. Russian sex. Для нас это fuck your ass. Это комплекс, это gachi. Bless. Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин. В русском gachi. Владимир Путин. Russian gay. Коэн. The semen. И водка. Russian bondage. Из Нигодога. Волшебный dungeon. Долбоеба в хуле. Кто если не я, Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир

0: okay.
1: Semen.
2: Oh my god.
0: Я тебя прошу, не зови меня на party. Ты же знаешь. Я навсегда запомню строки, что писала в коридоре. Ты на помады, всегда я не...
2: For master.

obviously want to be a real man. So get down on your knees.

Out of cake. All right, guys. Yeah.

0: existing.
1: Rip the skin. Shit. Swallow my semen.

0: some dick.
1: Anal.
2: The semen.
1: That turns me

0: Fuck you.
1: Boy next door.
0: Fuck you. Fuck you.
2: Fucking slut.

казенных гей-натворах. И penetration. Все больные. Вновь дует в мир.

0: dick.
1: Мини бар. Не будет у меня. Надейно наступает. Мини бар. Лишь список. Надейно с малолетки.
2: Бэй, ой.

Степаныча. Не будет у меня. Наступает.

0: Playboy.
1: И не панцирь. Не будет у меня. Надейно наступает. И не панцирь. Лишь список.
0: Just look at fucking anal. Who tongue around?

0: подпишись на канал «Песенки для
1: детей»
0: и пой вместе со мной песенки из любимых мультиков. Выбирай! А чтобы подписаться...

0: fifth-field you pass.
1: Ты камера в платок, а кричали мне ништяк.
0: Fat cock. Fifth-field you pass.
1: Ты камера в платок, а кричали мне ништяк.
0: Fat cock.

убежала. Совсем дно. А вначале мне ништяк. Убежала со всех ног, а волку кричали мне ништяк.

0: Dark Fantasy.
1: С какой ты любит мне вдруг вернула ту далекую
0: Next Door,
1: где я любил
0: сам Дек.
1: Жить здесь не мог, и крещение мне ништяк.
0: Так, так.
1: И я люблю
0: сам Дек.
1: И отзвенел
0: сам так.
1: И он уже всегда

0: bondage.
1: Хватит на всех. Посмотри на
0: Майкл
1: на стене. Прислушайся там за окном. Ты услышишь наш

0: Я твой
1: slave.
0: Как же
1: good.
0: Все у нас с тобой
1: был hot sex.
0: И влюблен.

0: твоя глава и мой как все хотят.
1: Loop it up, fisting.
2: Fight me, boy.
0: Как
2: gay porn.
0: На холодном.
1: Apple floor.

0: прошу прощения, а это...
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
2: Сколько?
0: Ну, 1 000 000 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

0: Yeah.
1: Penis.
0: Bondage.
2: Suck
0: dick.

0: get over here and service your DI. Come.
1: 300. 360. 300. 360. The whole master is on.

0: Fisting ist ein Spaß.
1: Человек, человек, человек, человек, семена.

Человек.

0: чувствовать много. Лежать на песке или прийти уже все-таки к дуэ, не стесняясь.
1: Finger in ass.
0: Хочу глядеть на капризное.

I'm so

0: Мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами
0: уже не будет возможно. Мне придется
1: убить
0: тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами
0: уже не будет возможно. Мне придется
1: убить
0: тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами.

крепко Мне придется прибить тебя. И только так я буду знать точно, что между уже не будет возможно. Мне придется прибить тебя. И только так я буду знать точно, что между

0: to back out and make us love.
1: You see?

That's good.

Mm-hmm.

0: existing.
1: Fucking deep.
2: Ось вийдет оборвать эту, но выросла бы новая. За бейсим, из все равно одна и
0: боль.
2: Лишь трон кажется живой. Я пускаю по миру с тех пор утекло. Я также подобен вирусу, я первородный.
0: Come,
2: мы заковали в цепи, теперь его таят, таят, отдает
0: гей
2: паприка. Льется как река. Мы история нелепая, воспетая на века.

0: порой всю жизнь ищу в горе одинокую
1: The semen
0: and Coca-Cola выпадает случай то одни вине другие что с кем
2: Fisting ass
0: не получится это выглядит все вкупе так как будто люди не понимая скалят как бешеные
2: Bad cocks
0: свой же тянутого тут всем вешают ярлыки но какой-то не пришей такие самые великие способны выбирать ошейники
3: Darn entities. Horny. Wild.
0: Ты в себе разберись. Каждый
1: The semen.
0: Зависит. Будто игры по эксу. Коля смерть заносит хитрой.
1: Так, а?
0: То что не терять его не весит. Есть я зависимость, значит мне...
3: Horny. Wild.
0: Не терять.
3: Deep dark fantasy.
0: Мне сложно, мне
3: horny. Wild.
0: Мне весело. А ты в себе разберись. Каждый
1: The semen.
0: Зависит. Будто игры по эксу. Коля смерть заносит хитрой.
1: Так, а?
0: То важно не терять равновесие.
1: The semen.
0: Если я зависима, значит мне
3: horny. Wild. Мне весело.

Это жизнь. Она красивая, стройная. Всегда была лучшей главной для своих. Она so wild and such good. Но фингер. Будут сомнения. Она всегда. Но скоро скажет. Let's do it.

Kano, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan, Люби меня, враг мой, Swallow my cum, Друг мой, No, I don't do anal, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan,

Volcano, Dungeon Master. Прости меня, Master Dan. Люби меня, враг мой. Swallow my cup. Друг мой. No, I don't do anal. Dungeon Master. Прости меня, Master Dan. Люби меня, враг мой. Любит меня, друг мой. Не отрекайся от anal. Dungeon Master. Прости меня, Master Dan. Люби меня, враг мой. Swallow my cup. Друг мой. No, I don't do anal. Dungeon Master. Прости меня, Master Dan.

господин, ты не сможешь вернуть. Шепчет мне, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

мечтает. Пилотом очень смелый видно тот. Потому что только смелый сам полезет. Потому что только anal уважает высота. Потому что в самолете все зависит от...

0: осанки.
1: Да что же это такое?
2: Ёлки-иголки, это что это такое тут происходит?
0: Любезный, объясните нам.
3: Я сам ничего не понимаю.
1: Феномен.

0: I swallow my cum.
1: А чего все понимаю, у дорог, прислонившись по ветру, стоят, и
0: the semen.
1: Так печально.
0: I swallow.
1: Я пойду.
0: Assisting anal, $300.
1: Я рад.

0: летят под рубахою,
1: пенис
0: лаская. А Настенька опять
1: boy next door, boy next door.
0: И опять
1: turns me on.
0: А the semen с березки упал
1: in my mouth.
0: Он как я оторвался от
1: dungeon.
0: Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я
1: гей.
0: Не печалься, не стоит.
1: И
0: махнет на прощание рукой. И за мною
1: next door
0: закроет. Отчего так в России
1: swallow my cup.
0: Отчего хорошо так пальцы ветром по в раз пролетят, а последнее
1: эх.
0: А
1: Настенька
0: опять
1: boy next door, boy next door.
0: И опять
1: turns me on.
0: А the semen с березки упал
1: in my mouth.
0: Он как я оторвался от
1: dungeon.
0: А Настенька опять
1: boy next door, boy next door.
0: И опять
1: turns me on.
0: А
1: the semen
0: с березки упал. Он как я оторвался.

0: Ты же знаешь, ты не виноват. Ты самая пиздатая из всех самых пиздатых. Это правда. Но судьба тебе подарила.
1: Dungeon Master.
0: Yeah. Может, пожалеют, да и хуй с ней. Я же молодой, мне надо.
2: Fucking deep.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: Bob's legs. Finger in my ass.
1: Semen.
0: Dungeon.
1: $300.
0: Spanking.

0: fucking dungeon.
1: Razmeram.
0: $300.
1: Maskri
2: Spanking.
0: Swallow my cum.

Exactly. Suck my dick. Oh yeah. Oh yeah.

myths, like the yoga, the war, it's a far-reaching storm. So,

0: Gachi Гарымы.
1: Гарымы. Brothers.
2: Семен.
0: Горьких нет, как нет, там им.
3: Performance artists.
0: Кахникин. И с высоты вам шлем.
4: Fuck you!
0: Трепал нам.
3: Эй, но.
0: Ветер.
3: Two threat cops.

0: Скажите мне, anal sex. Со мной stick finger deep. Туда, сюда, а то погибнут in my fantasies. Моя любовь и красота. Don't stop. Мои страдания, минуты жизни в Dungeon House Fogos и наши Bondage Penetration. Пускай пройдет на гей-вебсайт. Гачи горы мы и
1: brothers,
0: синен горьких нет, нет там им
2: performance artists,
0: как никит, и с высоты вам ждем
3: привет.

домой. Творю духи, вижу в свете огней. Бухмалки, я танцую с ней. Детка, отмена, сам я один свой. Будто дернул кто, сзади тунет мой. Моя камера поймала сцену, кадр не застыла ты.

это мой щит. Твою руку вижу в свете огней. И я танцую с ней. Детка, отвернула, там я не свой. Будто дернул кто, сзади ты мой.

0: fucking coming. Yeah! Улетает. So fucking deep and ass.
1: Наша семена.
0: Yeah! Turns me off.
2: Умными, глупыми.
0: Let's fucking coming.
2: Yeah! Высыхают на ресницах.
0: My God.

0: sex party, fisting,
1: semen,
0: bonded sex party.

0: Lily Herring.
1: Нам не найти. У прохожего давать.
2: Suck dick.
0: Это spanking.
3: Или fisting.
1: Все поцелены на
2: gay party.
1: Бич.
2: Bad cop.
1: Стоит всего раз пойти.
3: Penetration.
1: Ты почувствуешь.
2: My dick so deep.
1: Что ничего плохого в этот миг просто не может произойти.
2: Bondage sex party.
1: Я и моя банда.
3: Fisting.
1: Любила.
2: Семена.
1: Отдавала.
2: Bondage sex party.
1: Я и моя

0: fellow brothers.
1: Если бы мне дали шанс прожить жизнь еще раз, я бы ни за что его не променял на этот
2: секс
1: без вас.
3: Don't

0: 300 bucks.
1: Man,
0: senior, long latex gloves.
1: 53.

0: Fisting is free.
1: Long latex gloves.
0: Fisting is free.
1: 300 bucks.

0: все, что было между.
1: Fuck yeah!
0: Снова без одежды. Как же все так получилось?
2: Master this thing ass.
0: Закрой глаза, представь, что будет нечто.
3: Yeah.
0: Просто без одежды. Ну зачем?
2: I'm fucking coming.
0: Я люблю тебя. Ты кричишь мне.
2: Suck some dick. This thing ain't no. Dick, hot sex. Fucking cunt, fucking cunt. Swallow my cunt, swallow my cunt. Suck some dick, this thing ain't no. Dick,

0: далеко от больших.
1: Boy next door.
0: Там, где нет дорогих.
2: Fucking slaves.
0: Там другие люди.
2: Fuck you.
0: О которых совсем не поют, не снимают про них.
1: Sex.
0: Ведь они не в формате.
1: Bondage, gay website.
0: И не пишут про них.
3: Letterhead.
0: Их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не... Не знают ни...
4: Билли Харрингтон.
0: В парах они не бывают. И в соляриях...
1: Don't do anal.
0: У них нет дорогой гнитуры. Наплевать им на...
1: Dungeon.
0: Культуру. Не сидят в контактах...
4: Нико Долга.
0: А они...

0: Лети высоко,
1: мистер Эквард.
0: Расправь широко свои.
1: Hey, no.
0: У тебя хорошо все.
1: It's amazing.
0: В моем Dungeon. Другая идиллия. Новые,
1: What?
0: Новые лица. Еще одна
1: Party.
0: В поисках
1: This thing.
0: Просто картинки. Инстамодели красивые.
1: Okay.
0: Но в душе пусто. Я среди иллюзий. Найду тебя снова. И снова мы будем
1: Stick fingering.

0: Добро пожаловать, Майк.
1: I wanna see six hot loads.
0: Что будете заказывать?
2: Две жирных. The lash of the spanking.
3: Одну белую секстру.
4: Семен.
3: Ты острый.
5: Let her in.
3: Секстру.
6: Fuck you!
3: Bitch.
0: Хорошо, сейчас будет сделано.
6: Fuck this lady.
0: Сделай мне две жирных.
2: The lash of the spanking.

0: всем шесть. Ваш готов.
1: The semen coming.
2: Белые будто я на горибах.
1: Anal.
2: Меня подарила.
1: This thing.
2: Давай, сука.
1: This thing. Bad cock.
2: И достань большой.
1: The semen coming.
2: Белые будто я на горибах.
1: Anal.
2: Меня подарила.

dark fantasy. Dark fantasy.

0: I come.
1: Если же за
0: ее
1: вожу тебе
0: дно.
1: Причем тут
0: I come.
1: Я просто сажусь
0: fisting.
1: И увожу.

0: черт ты. Я сажусь за увожу тебя. Причем тут
1: Байкал?
0: Причем тут
1: Байкал?
0: Я просто сажусь.
1: Fisting.

0: смог ли ты сделала
1: stick finger ass.
0: А я не знаю, смог ли застроить, несмотря на все этот любовный корпус, кого-то разлучает, и нас разлучит
1: master.

0: website, Boy Next Door.
1: The new age now.
0: Deep anal.

Ну,

behind. Now I suck dick to see no. With all that toxic and slow.

Coming. На сцене да я take it, boy. Anal. Я иду на дик. Мы рядом, и мы заодно, но твои они далеко.

0: верните в секс. Они не могут все как
1: Master.
0: Крысы завидуют, крысы боятся. Порву ваши раз и навсегда.
1: Coming.
0: На сцене до
2: этого.
0: Так они я иду на
1: дик.
0: Мои рядом, и мы заодно, но твои
3: ass.
0: Они далеко.

Ain't no, ain't no.

0: Ты вошла в пространство, как масло. Но ты не думай, будто я штучка с детства. А если честно, то жду. Здравствуй, я дитя в коробке. Тебе нужно тянуться на кровь. Ты уверенно ходишь по моему солнечному сплетению походкой. И ты будто вообще не... Не потому что иногородний бандит, а потому что такие тут редкие. Что там редкие, не годятся. Каждый похуй в этом зиккурате. Вавилонской мертвых, которых череда одних черных. Колизеи нереализованы. В клубе одиноких.
1: Real man.
0: Заебался ждать.
2: In my ass.
3: Billy Harrington.

0: Знаете? В этом зику рати ту бэд кокс вавилонской Dungeon. Мертвых, которые череда одних черных
1: Hot
0: типа как ты пару часов, но все типа понимаю, ты однажды
2: Билли Харрингтон.

smart with me.

0: 汤
1: ，Yeah，
0: 买汤
1: ，Yeah，
0: 泡的汤
1: ，Yeah，
0: 两
1: 针。Yeah.
0: 汤
2: 的，请到内档来。

0: не выпустишь.
1: Секс.
0: Из тюрьмы.
1: Bad cocks.
0: Под аккорды.
1: My cum.
0: Счастливый.
1: Coming.
0: И счастливый.
1: Coming.
0: И, конечно, тебя.
2: Pull up our pants.
0: И в морозе, и зной,

0: медленно уплывают вдаль. И меты уже не жди. И хотя нам немного жаль, конечно, впереди скатертью стелится и упирается прямо каждому верится, катится к голубой. Может, мы обидели зря, закроет этот приключением спешим, друзья. Эй, прибавь-ка
1: семен.
0: Скатертью, скатертью стелится и упирается прямо каждому верится, катится к голубой голубой бежит. Набирает. Ну зачем же это?

0: и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому
1: fantasies.
0: Верится, катится
1: fisting
0: ass. Голубой
1: dark home.
0: Каждому
1: fantasies.
0: Верится, катится
1: fisting
0: ass. Голубой
1: dark home.

Именно. Party.

0: Помню цены, помню, как начальник субботит
1: парти.
0: И мне до сих пор в кошмарах приходит Сэм. Помню логи, что вечно играл в центре.

penetration warning.

И дотла сжигаются совместные только привычка, как птичка позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

Незаметно поселился Billy Harry. Флешбэк. Это хотя бы Dungeon Master. Штабы. Как они, чтобы не были Стали убивать Дешевым Latex Club. Billy. А как еще тут быть?

0: this.
1: You are
0: the
1: night.
0: This.
1: You are.

0: suck dick.
1: 5 лет ты у меня под глазами.
0: My cum.
1: Но мне так сказали.
0: Yes. Suck dick.
1: И у меня нет.
0: 300 bucks.
1: Я отбил ее сапогами.
0: Ow!

0: Я
1: suck dick.
2: Недоношенный
3: full mask of
2: войны.
1: Я suck dick.
2: Далече мая.
1: Bondage. Suck dick. Suck dick.
2: Добытой богом.
0: Я
1: fucking slave.

легенду о двух братьях пересказ. Вроде пыль, а вроде сказка. Может, братья среди нас.

0: Dungeon Master
1: in my ass. Голубая луна, всему виной, все вокруг говорит. Это swallow my cum, это swallow my cum.
2: Так и не простили.
3: As we can.
4: Boy next door.
5: Голубая луна.
4: Boy next door.
5: Make me cum.
6: On the show.

0: Dick. Stick your finger in my ass.
1: Ты люби и будь любимым, и будь счастлив, брат. Я теряю
0: семена,
1: но ты теряешь
0: coming.
1: И

Let's go.

$300. Here's $300. This long leg club. This long leg club. $300. Here's $300.

0: слишком. Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
1: Bad cock.
2: Таким огромным, огромным.
1: Bad cock.
0: Положить голову на мягкую.
2: Ass.
0: Переваю. Обязательно.
1: The semen.
0: Холодненькое, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
1: Word around the offices, you've got a fat cock.
0: Покрытый полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
1: запах,
0: чтобы никто не знал, чтобы был наперегод. Кричат с тех пор, отдай

0: for master.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам, у вас есть все. Проблема, но наводит бардак. Бредят, не хотят работать.

0: Поверьте мне, у вас все есть.
1: You know I don't do anal.
0: На то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
1: Слышь? Данжин назад.
0: Сами будем мы решать, где
1: suck dick. Anal.
0: Давай толпу.
1: Fisting.
0: Тут же появилась
1: long latex glove. Fisting is $300.
0: Отдай

0: Я просто уже изобрели искусственный секс. Больше потребностей в нем нет, большой лишь
1: Dungeon.
0: Старых
1: Дуэйно.
0: Все по.

0: ничего, никому не расскажет. Да он просто живущий в мире своих собственных иллюзий. Сам вовсе не имеет смысла. Он успел вовремя мечтать. А что-то постоянные вопросы.
1: Star, what? Will you show me?
0: Поиски себя в галерее серых. Я мечтаю оказаться одной.
2: Will we start a
0: bitch?

Эй! Некуда бежать! Я не вижу. Мастер.

0: as we can.
1: Строчки и рисовал на мольберте. Вы улыбались всеми зубами, аж
2: семена
1: текли на
2: long latex glove.

0: Dick. Поставим ass. Suck. Кто под нами в вы простите my ass. А потом говорит до утра.
1: Stick your finger in ass. Stick your finger in ass.

0: ass.
1: Знаю, мы сегодня точно
0: don't do anal.
1: Знаю, будем до утра смотреть на тебя греют мои
0: fingers.
2: Semen.
1: Так красиво.
0: Dungeon master.
3: Fisting.
1: Ой.
0: That cock finger.
1: Уходит
0: my ass.

0: Celebrate.
1: Stick your finger in my ass.
2: И еще почаще сяк. Буду новой лицы ждать и скучать за блеском
1: дик.
2: Будет все, ну а пока давай как в последний
1: ass дик.
2: Поставим
1: сяк.
2: Кто под нами вы простите
1: my ass.
2: А потом говорит до утра.
1: Stick your finger in ass. Stick your finger in ass.
2: Dick. Поставим
1: in ass.
2: Под нами в ассе. Вы простите
1: my ass.

0: Вы простите
1: меня. А
0: потом говорит до утра.
1: Stick your finger in my ass. Stick your
2: finger. Районный бой next door.

0: Yeah.
1: Suck some dick.
0: Van.
2: Мара прощаться. Сэля.
1: Мы.
2: Наш последний.
1: Coming.
2: Смерть.
1: Любви.

0: Знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Из всех самых
1: so horny.
0: Это правда. Но судьба тебе подарила
1: Dungeon Master.
0: Может, пожалеют, да и хуй с ним. Я ж
1: Boy next door.
0: Надо
2: ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: Ass.
1: Finger.
2: Semen.
1: Cum.
3: Dungeon.
0: Ass.
1: Finger.
2: Semen.
1: Cum.
3: Dungeon.

0: посыпет
1: на семена.
0: Я обычный солдат, всегда хочу
1: как
0: дик. Ищу где проебаться. И ста, что обещала
1: suck, spanky,
0: и никогда не сдаваться. Научите меня не стоять в ожидании. Вместо этого там покопать, подмести, подгрести. Да на кухню
2: hang it up.

0: Что ты как не мастер? Пойми, все может быть спанки. Тут узнаешь бой других, кто
1: секс,
0: кто на что
1: свалов,
0: кто на ветер кидает
1: клад.
0: Я наблюдаю, побиваю на кухне с костра, угольком сидим. Мы делим последний кусок. Кто спасается,
1: бандич.
0: Меня с куки струничком. Кто-то пялится,
1: кнули
0: в гражданочке.
1: Fingers.
0: За забор, кому от
1: спанки
0: сносит крышу.
1: Boy.
0: Кто норовит воспитать,
1: no.
0: Сняли
1: спик, no.
0: Не дышит, летели
1: так.
0: Будни военные.

0: научила терпеть, растворять свою
1: семя
0: по венам мозоли ступик. Я буду просто служить, выполнять все приказы, и время пройдет незаметно, не зная, если не смысл, какая в ней суть. Мне похуй, братан, если честно, пока в каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
1: Как?
0: Стал на

0: Ай, мапи веб, поздравь, кто сын теперь.
1: Boy next door.
0: Знай много, но я чувствую себя как
1: Flow master.
0: Мапи веб, поздравь, кто сын теперь.
2: Boss at this gym.

0: раз, когда роняю.
1: Just lube it up.
2: Spank it.
3: Fuck you, fuck me. Until my dick is drained.
0: Кто не верил в меня, они все еще работают. И мечтаю быть рядом, то когда мы папаем. Они хотят, чтобы я делился с ними своим.
4: Семен.
0: Какой ты друг ни разу не угостил меня.
3: Разу.
0: Те, кто
1: fucking coming.
0: Я оборвал всю связь. Хватит.
1: Fisting.

0: shit, I'm sorry.
1: Сегодня утром
2: fucking slaves
1: плясали танцы на
3: my ass,
1: ругались матом
3: do
4: gay sex.
1: А пару спустя еще одна
4: boy next door
1: стала
3: deep dark ass
1: пустяк. Подают
3: semen
1: I
3: swallow
1: хоть одну
4: fat cock
1: ракеты.
3: Coming
1: не знаю куда откуда я хочу сделать настоящий
3: fisting ass.
5: My fellow brother, Billy Harrington.
3: 300 bucks. My finger is fisting, fisting, fisting, fisting ass.
2: Fucking slave.
5: Boy, Billy Harrington.
3: Master.
1: Go
3: do sex.

0: Do anal. Делай как прочел. Не прячь под
1: boy next door.
0: Ключи три раза.
2: In my ass.
0: Стучи.
3: Fuck you.
0: С улыбкой как учил.
2: My dick.
0: Тянись как разговором.
1: Boy next door.
0: С таксистом как с
4: semen.
0: По этой сети каждый божий день среди тысяч похожих.
4: Ass.
0: Вечно ищи свой желтый.
3: God's boy.
0: Белый.
4: Fucking semen.
0: Я пошел. Я намочу себе.
2: My ass.
0: Я не диктант, не резюме.
3: I'm a performance artist.
0: Хочу сделать настоящий
3: fisting ass.
0: Я посвящу его
5: my fellow brother, Billy Harrington.
0: Я хочу
3: 300 bucks.
0: Чистый.
2: My finger in
3: fisting
2: ass.
3: Fucking slave.
0: Мой лучший
5: boy, Billy Harrington.
0: Мой главный враг.
3: Master.
0: Так нельзя.
2: Go do sex. Deeper in ass.
0: Я хочу
3: 300 bucks.
2: Deep anal.
0: Падать.
2: Come. Fucking come.
3: Dungeon Master, man.
5: Silly Harry.

latex gloving, ass. Yeah, I'm the boy next door. So horny. Set.

0: master.
1: Говорят, не
2: пусть.
1: Если
2: boy next door,
3: you ain't no fucking deal.
1: Да пока наоборот.
2: Boy,
1: только черному.
2: Oh master, finger stick, oh

0: and 300 bucks.
1: Ты не приговор, ты не виноват, виноват.
0: Dark all,
1: сетов подряд, виноват лишь
0: my ass.
1: Все стало новое,
0: party.
1: Стало больше проблем.
2: Что же Band? Делать, как же
0: Band?
2: Если
0: темный
2: дворец в клетке, что же
0: Band?
2: Делать, как же
0: Band?
2: Если темный дворец

0: как-то странно, мне не хватает
1: воды.
0: Я и ладости, если она пришла, то тут же
1: плавно
0: прожарь лицо какие-то гадости. Я держу свою закрытой, чтобы стучалась она перед тем, как ты войти, чтобы не оказалась она давно забытой.

Это время, что выбыл через камни бетонных полей. Глуп, но зато все скорлупы, а отцы намечается пивно. Не знаю ключ, но не видит никто. Улица моргнутый небо снесет их, как курица капает. Так вот и взаправду, беги. Может только то.

0: Рейно.
1: Все по кругу снова. Посылаю этот. И не слышу ваших. Затыкаю.

слышу ваши... Thank you.

0: ты ты гас. Я пока на краш. Суки твои я буду
1: фистинг.
0: Она зовет меня
1: мастер.
0: Я легенд как твой. Но такой
1: coming.
0: Подвился
1: my cum.
0: Дум эт не пох.
1: Gay party.
0: На пох. Хуй огромный как пенис. Нам не прыгает жопа.
1: Finger.
0: В сторону, сука. Я тебе чё?
1: Do anal. Latex glove.
0: Работал.
1: No.
0: Но теперь буду. Чё ещё, типа?
1: Bondage.
0: Сделал деньги на
1: dungeon.
0: Да, это так, но надо.
1: Fuck up, boy. Fuck you.

0: Подобрался наконец ближе к
1: нашу.
0: Подъезжаю и случается к пизде.
2: Машина, блядь, ломается, в нее бока вливается. А как захочу, лофтом не получается.
0: Бедный
1: Артист.
0: Заебался на бабло давать. И кричит, пошел ты нахуй, надо
2: спанки
0: покупать.
2: Машина.

0: если б я был
1: гей,
0: я б имел трех и тройной
1: fucking cunt,
0: был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот, ах, спасибо,
1: macabre,
0: неплохо, очень
1: stick finger in ass,
0: но очень плохо
1: fucking

0: Fat cock.
1: Гладит у доски.
0: Fisting.
2: Boy.
1: Billy. Штопает.
0: My ass.
1: Трепет. Красота. Что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
0: Stick finger in ass.
1: Но очень плохо.

0: Hannover.
1: Oh. Me.

0: Billy.
1: Watch this. See ya.
0: Billy.
1: Watch this. See ya.

Fisting ass. Finger stick. Dungeon turns me on.

0: Demon.
1: Carrington.
2: Fat Cock.
3: Пронесет, а потом по ней пройдет.
4: Павло.
3: Снова чистый.
5: My car.
6: Dick.
7: Star Dungeon.
8: Finger stick.
3: Снова чистый.
9: Nice.
6: Dick.
7: Star Dungeon.
8: Finger stick.

0: what you see. Oh yeah. My ass.
1: Oh shit.
0: Dungeon.

0: справедливей добрей выглядит... А!
1: Нет, не так.
2: Club.
1: Не черные, а
2: gay website.
1: Не белые,
2: boy next door.
1: Не правые, а
2: existing.
1: Не левые, не блинные, а
2: two fat cops.
1: Не блинные, и наоборот.
2: Horseness.
1: Не темная, не кроткая, если длинна шея.
2: Anal.
1: Не короткая,
2: dick.
1: А если лысая, то не белобрысая. И наоборот.
2: Ass.
3: Нужны все противоположности.
2: Where?

0: fucking slaves.
1: For master. Anal.
0: Gay boss.
2: Godchild.
1: Bad.

0: взрослым
1: Fisting.
0: Один. Ты не шепчет мне нежно,
1: знаю, что Tuck some dick.
0: Другим лучше
1: stick your finger in my ass.
0: Но рядом с ним ты идешь. Я ж думал, что ты что же ты сделала? Я ж

0: sir.
1: Get out of that jabroni outfit.
2: Just lube it up.
0: Ow!
1: Fuck you.

Fisting. Ass.

Sasha.

0: Что ты прийти?
1: The semen.
0: Залито в груди. Не можешь не
2: swallow the stick.
0: Сука,
2: cock.
0: Хочется
2: dick. Yeah.
0: Дарил Slay. Столько добра. Валил
2: Mano.
0: Столько бабла. Ты думал?
2: Oh.

0: Сколько потерянных
1: прожигает
0: до боли сильнее. Ничего потерпеть. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый.

0: Dungeon Master. Sex. Bondage. Master. Dungeon. Мы рвем друг друга на куски, как... My cock. Боже, храни...
1: Семена.
0: Меня...
1: Horny.
0: Ты что, рядом и жадный язык не вкушал, и ты куришь...
1: Mistake.
0: Для них ты...
1: Anal.
0: Заплаканный, жалкий...
1: Slave.
0: Ты молец...
1: For Dungeon.
0: Вас грешил.
1: Bad master.
0: Нужно
1: семена.
0: Семена.
1: Fisting.
0: Fuck!

0: ass.
1: Gucci man. Dime bag.
2: Dungeon master.
1: With your
3: boy.
1: Я взял
3: ass.
1: Вышел, baby, ты пьешь, шишел. Я взял твоя
0: ass.
1: Yeah.

Woo!

0: Come on in, man.
1: Ladies first.
2: Sex.
3: You're lying to me.

0: here, guys. Boys,
1: let's get the hell out of here.

0: my ass.
1: Как же это все произошло? Ведь
2: six hot loads.
1: Прошло.
0: Бен
1: научился жить один.
0: И мастер.
1: А это пять причин. Первая причина это. А вторая.
0: Boy next door.
1: Третья это все твои.
0: Gay website.
3: Pull up our pants.
1: Четвертая причина это.
0: Bondage.

0: Apex Love.
1: Come make me love than me, я не
0: Hello.
1: Попробуй. Джага, джага.
0: Дипейно.
1: Мада-мада. А тебе кажется, что кружится.
0: Apex Love.
1: Come make me love than me, я не
0: Hello.

0: fucking coming.
1: Попробуй.
0: Anal.
1: Надо, надо. Опять кажется, что кружится.
0: Latex glove. Come.
1: Мармеладный пьяный.
0: Swallow.

0: you swallow semen по дороге. Я fucking coming кверху ноги. Поберегитесь не дотрог. Бежит
1: да. Fucking slave.
0: Не остается без внимания. Мое дыхание подбегает и регулируя дыхание, я посылаю всем.
2: Oh yeah. Oh yeah. Horny.
0: Как хорошо придумал кто-то, что если
2: fisting.

0: Horny.
1: Ass. Performance.

0: Ehi, o прогаем.
1: Эй, ну.
0: Сокращай. Конечно, восхищение.
1: Коллег. О, мастер.
0: И друзей.
1: Or.

0: You know I don't do anal. You know I don't do anal. You know I don't do anal.
1: Я напьюсь, я семена напьюсь, я так хочу.
0: Fingers stick.
1: Тебе

0: Мы будем
1: фингерстик,
0: как настоящие. Алло, привет. Ну как?
1: Bad cock.
0: Ничего не изменилось с тех пор, как ты ушла. Ну как там твоя
1: Dungeon?
0: Я все еще

0: Дипор, я хочу.
1: Сакак.
0: Крючком я хочу.
1: Сакак.
0: Крючком хочу.
1: Do anal.
0: Но не хочу.
1: Саксон так.
0: Нафиг.
1: Саксон так.
0: Если можно связать.
1: Рендонген. Do anal.

0: 7 километров до пункта назначения. Примерное время прибытия 1 час 34 минуты после полуночи.
1: Так, кстати, а почему мы поехали именно вечером?
2: Фэн Даркхолм
3: сказал, что эти Бэткакс можно найти только в темноте.
1: Чего, блядь?
3: Фэн сказал, что они светятся.
1: Светящиеся
4: Бэткакс.
1: Почему тогда я раньше ничего не слышал о таких?
0: Общее число видов может достигать 1,5 миллиона, из которых описано и изучено лишь 13%. Также ежегодно около 800 новых видов.
1: Дай 5.
3: Ой. Вот видите, наука на моей стороне.
5: А светятся они как? На светодиодах?
0: Люминесценция у... возможно, благодаря химической реакции с участием и филена, светоизлучающего биологического пигмента. В результате этого ткани, в которых происходит реакция, светятся зеленоватым светом. Согласно другой версии, излучаемый свет служит предупреждением о его ядовитости для...
5: Меня начинает раздражать эта Сири на максималках. О, Господи.

0: Voici
1: Dungeon.
0: Trois crocs et deux fois.
1: Dungeon.
0: Per aiorli, la seconda. Stessi a vero sbrazzi, stessi a perdenti. L'uber stessi.
1: Tu hai l'occhio.
0: Il
2: è stato un deck.
0: Sine. Come a tradnaia, reato schiumbro. Castravam zilone, mosme con bro. Neizvestni, ti ne stessi a noi. Dick my head,
1: oh, Dungeon.
0: Dick my head, noi.
1: Hey, oh, Dungeon. House.
0: Piazza, cucina, pozdravat svobu.
2: Glory, no.
0: Здесь как трое банки еду я. Но все же, елки-палки, люблю я
1: трое.
0: Это не Одесса и даже не Ростов. Но скажу вам честно и даю все сто. Здесь ничуть не хуже, как ты не крути. Вам любовь любой это подтвердит.
1: Эх, Dungeon House.
0: Мясо, комбинат по заводскому. Точно пригласят или нальют.
1: Oh, Dungeon House.
0: Вот мой одной по заводскому.
2: Glory, no.
0: Я иду пустой, поднесу мой карман. Я все же рад.

0: Bitch gay website.
1: This thing.
2: You my twi, my all, my
0: yeah. Gang enough.
3: Попытаюсь расставить всем.
4: Ass.
3: Попытаюсь понять.
0: Sex.
3: Или даже принять.
0: Finger in my ass.
3: 300 bucks. Расставаться с тобой я.
0: Coming.
3: Но опять и опять. Попытаюсь.
0: Swallow my cum.

0: мой
1: bad cock.
0: Я хотел, но вышло все не так, знаю я.
1: Boy next door.

0: Думаешь, устала держаться. Кажется, что нам не оставили. Ты на парни, когда я безучастно смотрю. Кажется, что я
1: гей-бой.
0: Дай дышаться, я ненавижу. Вывозить, я трехлетней давности себе же дал бы. Распускаю сопли и руки на
1: бандаж.
0: Никогда не распускал. Собираю
2: rip the skin.
0: По кускам. Когда-то я был уверен, что знаю все. Что знаю много всего. И дальше будет
1: spanking.
0: На больше
1: penetration.

0: так не страшно. Рисую тебе, чтобы ты их изнашивала. Однажды секс будет по-настоящему, а пока что ты спросила, почему
1: Стиффинг.

0: Твоему сведению, ему неведом страх, он прогулял вчера. Ведение сидит лишь на
1: Bad-cock.
0: Громче всех ходит он без
1: Bondage.
0: Пока не видит. Как же наш ведь против он набрал вчера 8. Он только с теми дружит, кто его хуже. Из боев он берет только и хуже. Тут узнал он про турнир с призовым фондом куча. Это даже вроде больше, чем зарабатывает. Настало время, и Серега начал. Минуло 2 недели, как не
1: стыкнул
0: порт. Он жертвует, сосредоточившись на
1: семен.
0: Не заполняет он. Скатились, но это все херня, ему насрать на. Ведь скоро наш и станет сказочно богат. Когда я выиграю,
1: она
0: мне даст любая. И буду как богатым и успешным. И наплевай, что в четверти по всем предметам
1: цвете,
0: когда твой

0: Как тратить Представляя кучу Что мечтают переспать с ним Такие мысли сильно отвлекают от
1: гейбойства
0: Но это ничего ему не занимать упорство Собой гордится он, ведь если вы не в курсе Каждый совершает в плюсе Знает, научился он Даже выяснил то, что Прогуливает
2: сих
0: в клубе или дома Но тут, о боже, вызвали в школу Отец узнал про все прогулы с криком И отобрал

0: further interruption.
1: Блядь, не словно. Блядь, не сонный. Это ночью разорвется. На осколки welcome в наш тип. Эту ночь кто-то потеряет. А под утро потеряет. Чтобы продолжал

0: ты мне нравишься тем, что не похоже.
1: Harrington.
2: Good.
3: Party.
2: Hey, no.
3: Party.
1: Harry.

Когда это понятно? Ты не знаешь. Так, примерно. Можешь почувствовать?

0: spank it.
1: Swallow my cum.
2: Master.
1: Move your tongue around more.

0: until my dick is drained. Now!
1: Do it again.

Yeah.

し。んだば、そろそろ行くぞ。

0: Fuck you.
1: Fuck you.
2: This thing in my ass.
0: Nice.
1: Fuck!

0: boy next door.
1: Another spanking.
2: Опять согрел он кучу
3: плейс.
2: И стали они всем
0: тактик.
2: Когда отвалился весь рейд, остался один
0: boy next door.

0: GPS-а нет в ключе. В этом нет, я тебе напажу даже ласково дедем. При этом
1: Finger.
0: Yeah. Мой прадед был
1: Клэрингтон.
0: Ну и что с того? С тех пор, колись

0: two blocks down.
1: You.

Славка, пес. Знаешь, кто я? Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин.

0: Владимир Путин. Владимир Путин, скажи, Владимир Путин.
1: Что ты можешь рассказать за
0: секс?
1: Не смей при мне говорить за
0: секс.
1: Я ебал твой пуш, антикрейт на века моя. Глинтвейн мой, с Ищика, чтоб ты знал. Как меня, мир моего. Убил кокаин в реанимашке. Пашка, кукла, в жопе, Алекс Вильгельм. Ты понял, мне это не сказка, если
0: ремикс
1: Кремлю продался. Я зазнался раньше, чем ты начал делать
0: секс,
1: сука. Let's go.

0: Шовен тебя нет на YouTube. Ты как артист, и никто пошел на хуй. Сел на бок, но по какой стадии? Вообще мне похуй. Майс, молодой Владимир в этой игре. Для вас это
1: Russian sex.
0: Для нас это
1: fuck
0: your
1: ass. Complex
0: это
1: Gachi.
2: Bless. Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин,
0: в русском
2: Гачи. Владимир Путин,
1: Russian gay.
0: Коэн,
3: the semen,
0: и водка,
1: Russian bondage,
2: из Нигодога,
0: волшебный
1: dungeon,
0: долбоеба в хуле. Кто если не я, Владимир Путин?
2: Владимир Путин, Владимир Путин, Владимир Путин, в русском

300 Arten.

0: руками сквозь
1: deep dark fantasy.
0: Я
2: семен
0: внутри катаю, мне надо себе признаться. Как жаль, что нельзя подольше в парадных.
1: Fucking coming.
0: Я выдумал все до строчки.
1: My dick.
0: Стоит.
1: Stick finger.
3: Дома в четверть седьмого.
1: Suck dick. Fisting.
3: Знакомый до боли.
1: Amazing. Full master.
3: Запахом.
2: Семен.
3: Теплого поля.
1: Stick finger.
3: В четверть седьмого.
1: Suck dick.

Konnichiwa!

0: stuff.
1: Slaves!
2: That's macabre.

0: Семен.
1: Что тут
0: делать?
1: The slave.

0: dick. Fucking coming. Suck some dick.
1: Gang it up.

0: your finger in my ass.
1: This thing, the semen,
2: you, fuck maggots.

0: cock. Big fat cock.
1: The spanking.
0: That's amazing. Anal. The semen cock. Big fat cock.
2: Малые красавицы. И
0: вальсы.
2: Французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
0: That's amazing. Как
2: поительный в России.
0: Big bad cock. Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: В закатном блеске пламенеет снова
0: fisting.
2: И только
0: bondage.
2: В голубых глазах
0: торта.
2: Как упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: Пускай все сон. Пускай любовь.
0: Dark fantasies.
2: Ну что тебе, мои
3: fucking slaves.
0: The semen.
2: На том этом свете буду вспоминать я.
1: Billy Harrington.
0: Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.

0: Пускай любовь Dark Fantasy.
1: Ну что тебе, мои
2: The Seamen
3: Fucking Slaves.
1: На том этом свете буду вспоминать я
4: Billy Harrington.
2: Как
1: упоительны в России
2: Big Bad Cock. Big bad cock. Cock. Big bad cock.

0: Handel war.
1: Fisting 300 bucks.
2: Asshole.

0: На окраине
1: по данжен,
0: вглядываясь
2: на хаки,
0: видела в окне я с красным шариком.
2: Ass.

0: Если хочешь к нему...
1: Finger stick.
0: Мы подскажем себе адрес.
1: Как?
0: Без общения. Ты скучает. Захвати...
1: 100 баксов.
0: И чего-нибудь к чаю.

Oh, I'm coming.

0: shed.
1: Fuck you!
2: The lash of the spanking. Ass we can.